спишь, а я тебя любим ведь вчера, а меня и аку завтра. Любим тебя стали ведь навжди, не конечно. Си моя жена, а я сам твой муж. Двоя люди, я водолько в свете, которые хцу по себе нечего занихать. Нечего пекное, а не забудутельное. Аби си их запамятал лес, вода, камень и трава. Аби си их запамятала земля, а люди –